0: социально-психологические проблемы гонки вооружений. Доклад просматривается в Комитете Федерации.
1: Социально-психологические проблемы.